Он лякут себе сиука в татам и пивалдене. Убан хаусян лупя. Акакулу алаттука тако тюди сабинни хану нянг каде и куэлла лакши маман. Амалу тако лимана нуна пумми хатты хижима ги куэлла бингани ингатун. Ишума гижа хатту пижа гижамини унгитту и куэлла силлуни. Тайман тана нобу хаус ангинак паангуллуни и куэлла лакши мазок и халуни. 36 ilagit ang kaya-kautilang si Majuy at na nungut siya ang kakayangan ang malutak ko nilip takakanit

0: аггаагугасоолертүи таанна некитсиавалерини укиортартүми тейоси мамма атуутеқатсиангиннга тааккунинга акикиллигаартиттина суннерми таббани нунаву некит некитсиавалеринарму некеқана намминерсуннэмму аммалу тааккуа акитторпаллиангуйаиннартуутуиннуммата некиужуи таманна иккаумаяссариаси таққиулоортуми тааккуа гаваматуқакку парналоормата асиджиниарнэрмини таассуминга камагиваттаминни ааққигиаригуматтути уллумиму сули тукисиуматтиангиннатта канулларри ааққигиартуниагалуаммага таанна иққанаяқатигиябу мэри паудер оқақатеқаруннэрсиуммимма гаваматуқаккунни қано канулларри камагиониаммага оқақатеқалоортуни Джорджина Ллойд таанна тунгилериойо министрму тэкани нунақаққаартулеринэрму аммалу укиоқтартулеринэрму таббани канатами нарунеерилоорма таанна канулдериуниаммагаата аммалу наалаққауяралуаву таанна қаддунаати туурту э муртиддугу маанна миали таббаниақатигигаттиву қоосиқарнаамма тааккуа қануиттуусиматтормагаата инуттиту миали тунгасуттиарин
1: тунгасуппунга
0: сивуллеппаарми сумма пиммариува таанна оқақатигинерилоорти гаваматуқаккунну таассуммуга питсутигиллугу неқиттиавалерина
1: таманна оқаусеқияоқаттарсимавалиалертиллугу асутиттуиниарсималертиллуги гаваматуқаккуут қануилинганиарнингинни ақариаоқаттарсимангиммааққаагугасарну таманна пигиангаутигияувалианиартоқ намминеқарти лиринеқ тааккунунга укиортартуммиутану неқиттиавалеринэрмуут акикиллигиарутиит теемеккалуартиллуги акиттуппаллиаттуинарнингиннуут таманна акариаоқаттарсиманнингинниганит питсутигияулуарсуниит тамаккуа укиортартуммиутаит атсигияуссунгунгиммата қаллунаанунангани аулатаунгингаарлутит таавунга тугаагаханнэрмут исумаяартуугалуат канортуурутиссаниит атулеқуяуссимаюниллу министр тунисияуссиманеарнинганит қаусериаувалиаллуни таманна неқиттиавалеринеқ аккунеаалу исумаалуутигияоқаттарсимамман
0: қауимаюннаагутта тааккуа неқиттиавалерини укиртортуми аулалумма аққаагуқасуулертүи тарбани канатами таакуали кану атуутиқариақа

0: таққиаасиорасу паллианиалартиллути канорли пигиаарсимави икайортеқарлутиллу киккунни
1: тобани иглуримми тамакуатави салеор паллианасулертит пигиаарвиларсимагаккит инуксук проект табума тикеммата эққинааяартиксан қинертуин утто хатаас мэгэлаасуэ пиаунэ олуксумэ сохам нагмэнэ уван каэнэ сук пэрлиатэнэ туксэгэм тан иглюрик киуллаппаан оруйлаама тиви таарлата иккаамагама 1975 нуутэллэгун нэгаарту алуйгут иглюрик мэ пиамагитту ари тиви мэ маккуртутигу пиимагалуарлат сеоқ амма инеруаккэнэ сиоалуйгун 1978 тамаанерой сиби пиимагалуарлутэм угажуа сиви саалауллута имэнналлуни таббари кисиани тиви тикиллаарсанам тамаунга иллулимму 1983 ти илатиго тиви хаппагер леккаммингатиллута 1983 ме эккаммиум тикиттуаам сигнотаатуаалатта таргиятерлутулу хаакертуаами эккаммассаева теменна хаттан тамаккуакар иваллиангиарсугит таргиахаттартуалууллутулу аа таргия тагия сео махаттуалунга тэн биадлос имаюнга тэн IBC кунэ канаяртуу расимаю тайсима 1980s па апк тайсима кай марагамина адиорина сокаттартунга иккнаяарти тааре гэлаарсимаяна 1984 модуллу 83 ме октомаярсу 84 ме канаяртиллаттаангорсуга киламеро илиннаартсуннга настайшмани илиннаартиммаан кавимаяраахалаавата тайшмани аджилеринэрмэ матумина хауманингани илиннаахота нипимиглу нипиганиглу илиннаахота нахинэрмиглу илиннаахота соорлу аджилеримагма умеарджуат тикиярто ниораайют ниораараанникками ааллартуит аджилеоро накатерлугу иманна униккаангулерса иманнаақаттартутап тайманнаалио каттилларсимагатта иннарни атерсарпаксута униккаатуна ано анулиорнэрми каматилиорнэрми ангуна суппалаор тамингни униккааппаксути тайманна соо сокосиатиллуга сунигасунниартиллуга униккаарту униккаартуми уджигасилуангуалаарсимагима таббагуорнанну киммину наннугасуссуни кимигуартабаниллиани аджиуюннерлут кавилаасимангиттиарта соокам кавилаасимагиннам тайманна кимминму наннугасуттуми тайма аджилиориималиллаарсимагима тайманна суиллаттаармага киммиан асиджиллаттаартармагаата нанорми маликсутик наннугасуксутик уналлутик нанорми ниппиге аджиунгиллаттаахаттармагаата аджилиориималиарсимагима аджилиориларсимагима туксилаарсимагима тайманна иллаттаарту ниппиге асиджиллаттаахаттарту тамаккуа такуксаатинна суппаллиаллугит илинниарт киартуаалоққарнақатту қавимаяқиақсутэ таңгиашэрнэрми аджилеоринэрми ниппилаанэрми қамаққутиллеринэрми маккуа накатаанэрми тамаккуа тамаммит киа хавимаяқиақсутигу амма пианиақ пакшутэ